0: нашата адреса elcollect.mk.
1: Губамара хит. Ана Петан, С тобом до звезда.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Ана Петан, С тобом до звезда.